гранд-сонг. Скажи, Віталя, стільки ж бару, так же солодко от диму. Але ж старая Прага не подол. Скажи, Дима, хотела б тяжкой до Десны прости ляском от поля. А як тобе, буштым балтийски, скажи, воля. Хотела бы на концертах местку расцветать окружность.